0: Теперь октябрь не тот, не тот октябрь теперь. В стране, где свищет непогода, ревел и выл октябрь, как зверь. Октябрь 17-го года. Я помню жуткий снежный день, его я видел мутным взглядом. Железная витала тень над омраченным Петроградом. Уже все чуяли грозу, уже все знали что-то, знали, что не напрасно знать везут солдаты черепах из стали. Рассыпались, уселись в ряд, у публики дрожат поджилки. И кто-то вдруг сорвал плакат со стен трусливой учредилки. И началось. Метнулись взоры, войной гражданскою горя, и дымом пламенной авроры взошла железная заря. Свершилась участь роковая, и над страной под воплем матов взметнулась надпись огневая «Совет рабочих депутатов».
1: Maintenant, octobre, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant, octobre, maintenant. Quand siffle sur le pays le temps tempêtant, hurle et rugit octobre, c'est une bête. Octobre de l'an 17, il me revient de cette neige et de ce jour terrifiant. D'un regard trouble, je la voyais, l'ombre de fer qui planait quand Pétrograd s'enténébrait. Déjà tous on pressentait l'orage, déjà tous on savait quelque chose. On savait, c'était pas pour que dalle ces soldats dans leur tortue d'acier. Ils se sont répartis, ils se sont mis en ligne. La foule tremble d'un air avif, quand soudain on arracha cette banderole des murs de la désassemblée. Et ça commença, les yeux brûlants crépitèrent, rougis d'une civile guerre. Et dans la fumée de l'aurore enflammée, l'aube de fer vint à se lever. Le sort fatal est accompli. Hurle un pays de sang de vie. L'aube de fer vint à se lever. Le sort fatal est accompli. Hurle un pays de sang de vie. Des lettres en feu, ces mots